радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

машин, из опозданий девочек, из огорчений мам, неровных тетрадных клеточек, невыспавшихся по утрам.

небо солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, в ампуле быстрый яд. Похоже, забили на все.

0: 3-2 радио.
1: На 3-2 радио прогноз погоды. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Утром на термометре до плюс 18, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 61% и атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72 41 41.

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянские парашютисты стали лучшими на всероссийских соревнованиях в Ставропольском крае. В состязаниях по точности приземления приняли участие 27 спортсменов из 7 российских регионов. В личном зачете весь пьедестал заняли брянские парашютисты. Первое место у Артема Сухорученко, а вторым стал Дмитрий Денисов. Замкнул призовую тройку Александр Складников. Брянские спортсмены успешно представили Легкоатлетическую федерацию на чемпионате России в Екатеринбурге. Победу в прыжках в высоту одержал легкоатлет Степан Виткин. Он преодолел отметку в 2.27, тем самым опередив серебряного призера чемпионата мира 2017 года Данилу Лысенко. Бронза досталась брянцу Илье Иванюку. Серебро соревнований у Дарьи Недбайкиной в тройном прыжке, у Александра Бабенко в метании диска, у Марии Качановой в прыжках в высоту. В упорной борьбе в прыжках в длину бронзовую медаль завоевал Игорь Тимирязев. Велопутешественник из Брянской области проехал более 9000 километров на пути во Владивосток. Житель Жуковки Андрей Козлов продолжает свое грандиозное велопутешествие через всю страну. Стартовав в конце апреля, он уже преодолел более 9000 километров, и часть маршрута пролегла через территорию Китая. Каждый день брянец проезжает по 100-150 километров, уверенно приближаясь к своей цели – Владивостоку. Во всех районах Брянска в августе пройдут тренировки, организованные клубом «Активное долголетие». Данные разминки направлены на популяризацию здорового образа жизни. Так, занятие по фитнесу состоится 2 августа с 10 до 11 часов в парке «Юность» Володарского района. Затем, 16 августа, в это же время состоится тренировка по йоге в Советском районе на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Тысячелетия Брянска на Кургане. В парке культуры и отдыха железнодорожника в Фокинском районе областного центра занятие намечено на 23 августа, а 30 августа с 10 до 11 часов клуб «Активное долголетие» встретится в парке культуры и отдыха «Майский» Бежецкого района для лиц старше 12 лет. Футболисты брянского «Динамо» проведут очередной матч первенства второй лиги А группы «Золото» в ближайшее воскресенье. Подопечные Андрея Кончельскиса в третьем туре сразятся с футбольным клубом «Динамо» из Владивостока. Дальневосточный коллектив по итогам прошлого сезона поднялся вместе с «Динамовцами» из Брянска в золотую группу. В первых двух турах текущего сезона наш оппонент заработал 1 балл, уступив в Сибири, сыграв ничью против «Родины-2». Последний поединок между «Сине-белыми» и «Динамо» из Владивостока, напомню, проходил в Брянске и завершился победой футбольного клуба из столицы партизанского края. Добавлю, в брянское «Динамо» вернулся воспитанник клуба 36-летний защитник Сергей Терехов. За «Сине-белых» он провел один сезон уже в далеком 2008 году. Затем футболист продолжил карьеру в московском «Динамо». Он также защищал цвета еще ряда российских команд, среди которых «Химки», «Балтика», «Оренбург», «Сочи», «Кубань». На счету Сергея Терехова и 2 матча в составе национальной сборной. Повторюсь, встреча третьего тура состоится 2 августа на площадке наших оппонентов во Владивостоке. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. Пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: На 3.2 радио прогноз погоды. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Утром на термометре до плюс 18, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 61% и атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

кончилась ночь, и как всегда я один. Жизнь покажет мне свой печальный взгляд, но ты не молчи, не вижу.

пульса. Это страсть. Страсть. Это...

но ты всегда найдешь с фантазией людей. Оговоришь себя, найдешь все сто причин, но утро для тебя начнется с двух мужчин.

мы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Странное дело, по капризу судьбы, из двух уцелевших в мире, это вот Кея и ты.

По течению дней жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за годом год.

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: 97 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: На 3-2 радио прогноз погоды. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Утром на термометре до плюс 18, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 61% и атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Свыше 1,5 миллиарда рублей выделил Кабинет министров из резервного фонда правительства на выплаты субсидий предприятиям и индивидуальным предпринимателям из Брянской, Белгородской и Курской областей. Планируется, средства представителей бизнеса направят на частичную компенсацию расходов по оплате работникам вынужденного простоя в период с июля по декабрь нынешнего года. Эти средства позволят компаниям сократить издержки на оплату временного простоя, поддержать бизнес, который создает на этих предприятиях рабочие места, и обеспечивать людей товарами и услугами. Добавлю, для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в Брянской области, предусмотрен целый ряд поддержки, в том числе годовая отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, расширенное бюджетное финансирование, гранты на восстановление и перемещение производства, помимо этого льготы по лизингу оборудования и свободные экономические зоны с особыми условиями для предпринимательской деятельности. Пшеницу, рожь и ячмень, которые занимают почти 2/3 всех зерновых площадей региона, сейчас активно убирают сельскохозяйственные предприятия Брянской области. Всего под зерновые отведено 170 тысяч гектаров. Первыми в поля вышли хозяйства Брасовского, Красногорского и Навлинского районов. В настоящее же время большинство муниципалитетов уже в процессе жатвы. На полях трудится более 900 комбайнов. И чтобы не сбавлять темп, брянские аграрии намерены привлечь еще около сотни машин из соседних регионов. С топливом проблем нет, его выдают по заявкам хозяйств. Средняя урожайность подобралась к 60 центнерам с гектара, что выше прошлогодних показателей. По словам аграриев, дожди урожаю не помешали, а зимы перезимовали хорошо, а яровые посеяли вовремя, и влага пришлась как раз кстати. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обеспечение безопасности проведения сельскохозяйственных работ является главной задачей агропромышленного комплекса в рамках выполнения агротехнологических мероприятий по уборке урожая. В Министерстве иностранных дел России указывают на противоречивость позиции Европы по переговорам по Украине. В Евросоюзе подавляется любая точка зрения, которая не совпадает с официальной западной позицией. В частности, без внимания остается мнение России. Евробюрократы транслируют везде об обязательности своего участия в переговорном процессе, при этом выдвигают априори неприемлемые условия, увеличивая производство дальнобойных вооружений для Киева. В Кремле неоднократно подчеркивали, мир на Украине наступил бы быстрее, если бы все страны отказались от поставок оружия. Напомню, ранее Владимир Путин выразил убеждение, украинские власти не думают о своих гражданах, когда принимают решение продолжать боевые действия до последнего украинца. Российский лидер особо подчеркнул, нелегитимный киевский режим пытается выдавать войну с Россией как необходимость. На самом же деле она используется для удержания власти и обогащения украинской верхушки. Правительство ввело особый порядок снабжения аграриев топливом. Механизм будет действовать до 1 ноября при заключении соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными органами власти и нефтяными компаниями о поставках автомобильного бензина и дизеля для нужд сельхозтоваропроизводителей. Напомню, ранее с целью улучшения ситуации на топливном рынке правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, топлива, судового топлива и газуэлей. Согласно подписанному постановлению, временный запрет на экспорт топлива будет действовать с 1 августа по 31 января следующего года. Профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям поручено продолжить координированную работу по обеспечению внутреннего рынка необходимыми объемами нефтепродуктов, помимо этого контролю за ценовой ситуацией и бесперебойному снабжению потребителей. Официальный курс американского доллара – 79 рублей 86 копеек. Курс единой европейской валюты – 90 рублей 88 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 25. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

Я земля, я своих провожаю. Питомцев долетаю.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: На 3.2 радио прогноз погоды. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Сегодня днем до плюс 25, на небе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный – 4 метра в секунду. Влажность воздуха – 36%. И атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель. Купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.
7: Можно встать во весь рост, держи.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук в рамках рабочих поездок по Брянской области побывал в Красногорском районе. По словам главы региона, юго-западный муниципальный округ сельскохозяйственный, при этом есть планы по развитию молочного производства и переработки на месте. Егор Ковальчук отметил необходимость организации производства с глубокой степенью переработки. Это станет точкой роста и позволит увеличить уровень выпускаемой продукции, тем самым повышая ее добавленную стоимость. Одним из важных вопросов на встрече с жителями являлось дорожное строительство. Временно исполняющий обязанности губернатора указал. От качества дорожной сети зависит связь между населенными пунктами, повышая тем самым логистику и транспортную доступность населения. Егор Ковальчук сообщил, ремонт части дорог уже запланирован на следующий год. Также все необходимые мероприятия, предусмотренные планом развития дорог, ведутся и в нынешнем. Руководитель области подчеркнул открытость и приверженность живого диалога как с главами муниципальных образований, так и с жителями. Все здоровые и интересные инициативы, по словам Егора Ковальчука, обязательно будут поддержаны. В Брянске с начала года ямочный ремонт выполнили на площади, превышающей 24,5 тысячи квадратных метров. Различные технологические мероприятия по приведению в нормативное состояние дорог областного центра реализованы на улицах Ромашина и Тютчева, Любезного и Вокзальной. Кроме того, асфальтобетонной крошкой подсыпали проезды у домов по улице Романа Брянского и Авиационной. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в нынешнем году будут обновлены более 20 километров автомобильных дорог, которые не только входят в опорную сеть, но и имеют важный социально-экономический значимости отличаются высокой интенсивностью движения. Кроме того, руководитель Брянского субъекта Федерации выступил с поручением сформировать актуальную потребность дорожной техники и определить, какую уже необходимо выводить в эксплуатацию, а какую приобретать. Помимо этого, предстоит проработать конкурсные предложения для участия в федеральных программах и возможности получения регионам субсидий, которые регулярно предоставляются федеральным центрам. В Министерстве иностранных дел заявили, России необходимо сосредоточиться и обрести здоровую злость для технологического ускорения и внешней политики. В дипломатическом корпусе подчеркивают, на Россию ополчился весь Запад, который с разной степенью остервенения воюет руками украинцев. Нынешние элиты в Европе не скрывают о готовности к войне с Российской Федерацией в скором будущем. Лидеры Европейского Союза называют условием урегулирования ситуации на Украине прекращение огня по линии соприкосновения, используя это как основу для переговоров и гарантии безопасности, а также учета интересов Европейского Союза. При этом Лондон, Париж и Берлин также выступили за сохранение замороженных российских активов до решения вопроса о компенсациях Киеву. Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, Российская Федерация не собирается воевать ни с Евросоюзом, ни с НАТО. Впрочем, глава государства указал, Москва готова к войне с Европой при необходимости. Материнский капитал можно использовать для обучения вождению любого из детей в семье. Это может быть любой ребенок, а не тот, на кого выделен сертификат, им должно быть от 16 до 25 лет. Автошколы должны иметь лицензию, а репетиторы должны быть зарегистрированными как индивидуальные предприниматели. Помимо уроков вождения, мат-капитал можно также направлять на дополнительное образование, в том числе и на обучающие программы на онлайн-платформах. Это могут быть, например, курсы иностранных языков, уроки творчества или спортивные секции. Напомню, мат-капитал является одной из самых востребованных мер государственной поддержки семей с детьми. Эти деньги можно направлять на улучшение жилищных условий, обучение детей или накопительную пенсию матери. Но есть еще один вариант – это ежемесячные выплаты и средств мат-капитала. Официальный курс американского доллара – 79 рублей 86 копеек. Курс единой европейской валюты – 90 рублей 88 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 25. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
4: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок.
1: На 3.2 радио прогноз погоды. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Сегодня днем до плюс 25, на небе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Влажность воздуха 36% и атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель. Пель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в аэропарке. Собираться в школу с Аэро легко, быстро, классно. Встречаемся в Аэро. Твой успешный учебный год начинается здесь.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру. Брянской автоколонне 14.03 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
9: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 8 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Свыше 1,5 миллиарда рублей выделил Кабинет министров из резервного фонда правительства на выплаты субсидий предприятиям и индивидуальным предпринимателям из Брянской, Белгородской и Курской областей. Планируется, средства представителей бизнеса направят на частичную компенсацию расходов по оплате работникам вынужденного простоя в период с июля по декабрь нынешнего года. Эти средства позволят компаниям сократить издержки на оплату временного простоя, поддержать бизнес, который создает на этих предприятиях рабочие места, и обеспечивать людей товарами и услугами. Добавлю, для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в Брянской области, предусмотрен целый ряд поддержки, в том числе годовая отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, расширенное бюджетное финансирование, гранты на восстановление и перемещение производства, помимо этого льготы по лизингу оборудования и свободные экономические зоны с особыми условиями для предпринимательской деятельности. Пшеницу, рожь и ячмень, которые занимают почти 2/3 всех зерновых площадей региона, сейчас активно убирают сельскохозяйственные предприятия Брянской области. Всего под зерновые отведено 170 тысяч гектаров. Первыми в поля вышли хозяйства Брасовского, Красногорского и Навлинского районов. В настоящее же время большинство муниципалитетов уже в процессе жатвы. На полях трудится более 900 комбайнов. И чтобы не сбавлять темп, брянские аграрии намерены привлечь еще около сотни машин из соседних регионов. С топливом проблем нет, его выдают по заявкам хозяйств. Средняя урожайность подобралась к 60 центнерам с гектара, что выше прошлогодних показателей. По словам аграриев, дожди урожаю не помешали, а зимы перезимовали хорошо, а яровые посеяли вовремя, и влага пришлась как раз кстати. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обеспечение безопасности проведения сельскохозяйственных работ является главной задачей агропромышленного комплекса в рамках выполнения агротехнологических мероприятий по уборке урожая. В Министерстве иностранных дел России указывают на противоречивость позиции Европы по переговорам по Украине. В Евросоюзе подавляется любая точка зрения, которая не совпадает с официальной западной позицией. В частности, без внимания остается мнение России. Евробюрократы транслируют везде об обязательности своего участия в переговорном процессе, при этом выдвигают априори неприемлемые условия, увеличивая производство дальнобойных вооружений для Киева. В Кремле неоднократно подчеркивали, мир на Украине наступил бы быстрее, если бы все страны отказались от поставок оружия. Напомню, ранее Владимир Путин выразил убеждение, украинские власти не думают о своих гражданах, когда принимают решение продолжать боевые действия до последнего украинца. Российский лидер особо подчеркнул, нелегитимный киевский режим пытается выдавать войну с Россией как необходимость. На самом же деле она используется для удержания власти и обогащения украинской верхушки. Правительство ввело особый порядок снабжения аграриев топливом. Механизм будет действовать до 1 ноября при заключении соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными органами власти и нефтяными компаниями о поставках автомобильного бензина и дизеля для нужд сельхозтоваропроизводителей. Напомню, ранее с целью улучшения ситуации на топливном рынке правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, топлива, судового топлива и газуэлей. Согласно подписанному постановлению, временный запрет на экспорт топлива будет действовать с 1 августа по 31 января следующего года. Профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям поручено продолжить координированную работу по обеспечению внутреннего рынка необходимыми объемами нефтепродуктов, помимо этого контролю за ценовой ситуацией и бесперебойному снабжению потребителей. Официальный курс американского доллара – 79 рублей 86 копеек. Курс единой европейской валюты – 90 рублей 88 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 25. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: недвижимости «Этажи».
1: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон брянский 58 19 66.
3: В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
5: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
6: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8 930 730 08 55.
1: В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Эй, водитель! Дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
6: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: На 3-2 радио прогноз погоды. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Сегодня днем до плюс 25, на небе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный – 4 метра в секунду. Влажность воздуха 36% и атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель. Купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Такие молодые, а уже ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Вот, платье надела красная жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
6: «Ну, а ты?»
5: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
7: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
5: Так о чем мы?
7: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Расширен список автомобилей для закупок в такси. Так какие же машины совсем скоро могут приехать по вызову? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Список локализованных автомобилей, разрешенных для закупок в таксопарке, пополнит 6 новых моделей. Jetour Dashing, Tenet T4, T8 и A8. Помимо этого, Amoda C7 и Geland J6. Производство всех упомянутых транспортных средств осуществляется на территории России в соответствии с ранее подписанными договорами о специальных инвестициях. Так, машины марок Jetour и Amoda выпускаются предприятием «Автотур» в Калининграде. Большинство моделей Tenet, за исключением седана A8, производится на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Автомобили Geland J6 и Tenet A8 собираются в Шушарах, на Санкт-Петербургской площадке, ранее принадлежавшей General Motors. Таким образом, общее количество локализованных для использования в такси моделей достигло 36. Предыдущее обновление списка произошло в середине июля, когда в него были добавлены кроссоверы Jetour X70+, и электромобиль Atom. Обновленный перечень, включающий новые модели, отвечает третьему критерию закона о локализации такси и будет опубликован на официальном сайте Минпромторга в ближайшее время. Закон предусматривает возможность регулярного обновления перечня по мере появления новых моделей, соответствующих установленным требованиям. Для таксопарков ключевыми факторами являются наличие запчастей на складе и знание механиками особенностей конкретной модели. Оба данных аспекта зачастую имеют больше значения, чем сама стоимость автомобиля. Несмотря на то, что Geland пока менее известен конечному потребителю, для таксомоторных компаний это вообще не является критичным. Главное ведь что для пассажиров? Это комфорт в салоне и чистота, а вовсе не марка автомобиля или шильдик, который приклеен спереди или сзади. Однако остается открытым вопрос доступности кузовных запчастей и стоимости ремонта работ после дорожно-транспортных происшествий.
0: Автомобильные факты.
1: Можно ожидать, что спрос на новые автомобили для такси будет развиваться постепенно. Крупные агрегаторы, вероятнее всего, начнут с тестовых партий в районе 30-50 транспортных средств. Они проведут анализ реального расхода топлива, частоты поломок и затрат на техническое обслуживание. Далее, если эти показатели окажутся экономически оправданными, то уже через 3-4 месяца можно ожидать оптовых закупок. Небольшие таксопарки присоединятся к данному процессу, конечно же, несколько позже, после того, как появятся первые отзывы водителей, проработавших на данных моделях где-то около полугода. В целом участники рынка выражают уверенность в пользе расширения ассортимента, поскольку рост конкуренции среди локализованных моделей, разумеется, заставляет автопроизводителей удерживать цены и поддерживать качество комплектующих. Благодаря этому таксопарки получают больше вариантов для выбора вместо ограниченного предложения. Среди моделей, которые в будущем могут войти в одобренный перечень, эксперты упоминают также и Havail Jolion, поскольку данный автомобиль уже локализован на заводе под Тулой, имеет опыт эксплуатации в такси в различных регионах, и механики в общем-то знакомы с этим кроссовером. Также имеет смысл рассмотреть еще и седаны B-класса, поскольку они являются наиболее затратной позицией для агрегаторов, напрямую влияющей на суточную выработку таксопарка. В перспективе список будет пополняться автомобилями, выпускаемыми на российских заводах стоимостью до 3-3,5 миллионов рублей. Возможно, в этом сегменте появятся такие автомобили, как Чанган и Tenet Plus, а также новые модели Geland. Существуют, правда, и другие точки зрения, подсвечивающие и другую сторону деятельности таксомоторного рынка. Это кузовное разнообразие транспортных средств, представленных в данной услуге. Требуются специализированные машины, например, минивены или универсалы для перевозки групп пассажиров или багажа, а также автомобили, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья, ведь это тоже люди, которым нет-нет, но и требуются услуги такси, а может быть даже чаще, чем нам с вами. И вот именно это повысит еще и инклюзивность услуг такси. Но здесь, наверное, уже без участия государства обойтись удастся вряд ли, поскольку субсидирование закупок данных транспортных средств, конечно, значительно помогло бы их внедрению и штатной численности во всех городах. Удачи!
0: За баранкой!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
5: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
4: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: На 3-2 радио прогноз погоды. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Сегодня днем до плюс 25, на небе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный – 4 метра в секунду. Влажность воздуха 36% и атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель. Купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком, улица Объездная, 18, и на телецентре, проспект Станки Димитрова, 77Б, 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Мам, а мам?
6: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
7: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Удачи, 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук в рамках рабочих поездок по Брянской области побывал в Красногорском районе. По словам главы региона, юго-западный муниципальный округ сельскохозяйственный, при этом есть планы по развитию молочного производства и переработки на месте. Егор Ковальчук отметил необходимость организации производства с глубокой степенью переработки. Это станет точкой роста и позволит увеличить уровень выпускаемой продукции, тем самым повышая ее добавленную стоимость. Одним из важных вопросов на встрече с жителями являлось дорожное строительство. Временно исполняющий обязанности губернатора указал. От качества дорожной сети зависит связь между населенными пунктами, повышая тем самым логистику и транспортную доступность населения. Егор Ковальчук сообщил, ремонт части дорог уже запланирован на следующий год. Также все необходимые мероприятия, предусмотренные планом развития дорог, ведутся и в нынешнем. Руководитель области подчеркнул открытость и приверженность живого диалога как с главами муниципальных образований, так и с жителями. Все здоровые и интересные инициативы, по словам Егора Ковальчука, обязательно будут поддержаны. В Брянске с начала года ямочный ремонт выполнили на площади, превышающей 24,5 тысячи квадратных метров. Различные технологические мероприятия по приведению в нормативное состояние дорог областного центра реализованы на улицах Ромашина и Тютчева, Любезного и Вокзальной. Кроме того, асфальтобетонной крошкой подсыпали проезды у домов по улице Романа Брянского и Авиационной. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в нынешнем году будут обновлены более 20 километров автомобильных дорог, которые не только входят в опорную сеть, но и имеют важную социально-экономическую значимости, отличаются высокой интенсивностью движения. Кроме того, руководитель брянского субъекта федерации выступил с поручением сформировать актуальную потребность дорожной техники и определить, какую уже необходимо выводить в эксплуатацию, а какую приобретать. Помимо этого,
3: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей.

0: Marshall всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
5: Прорвемся.
4: Грязное стекло и фары?
5: Ерунда.
4: Гололед?
5: Выкрутимся.
6: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: На 3.2 радио прогноз погоды. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Сегодня днем до плюс 25, на небе облачно с прояснениями.

0: Ветер северо-западный 4 метра в секунду, влажность воздуха 36% и атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Брянской автоколонии 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов. 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянские парашютисты стали лучшими на всероссийских соревнованиях в Ставропольском крае. В состязаниях по точности приземления приняли участие 27 спортсменов из 7 российских регионов. В личном зачете весь пьедестал заняли брянские парашютисты. Первое место у Артема Сухорученко, а вторым стал Дмитрий Денисов. Замкнул призовую тройку Александр Складников. Брянские спортсмены успешно представили легкоатлетическую федерацию на чемпионате России в Екатеринбурге. Победу в прыжках в высоту одержал легкоатлет Степан Веткин. Он преодолел отметку в 2:27, тем самым опередив серебряного призера чемпионата мира 2017 года Данилу Лысенко. Бронза досталась брянцу Илье Иванюку. Серебро соревнований у Дарьи Недбайкиной в тройном прыжке, у Александра Бабенко в метании диска, у Марии Качановой в прыжках в высоту. В упорной борьбе в прыжках в длину бронзовую медаль завоевал Игорь Тимирязев. Велопутешественник из Брянской области проехал более 9000 километров на пути во Владивосток. Житель Жуковки Андрей Козлов продолжает свое грандиозное велопутешествие через всю страну. Стартовав в конце апреля, он уже преодолел более 9000 километров, и часть маршрута пролегла через территорию Китая. Каждый день брянец проезжает по 100-150 километров, уверенно приближаясь к своей цели – Владивостоку. Во всех районах Брянска в августе пройдут тренировки, организованные клубом «Активное долголетие». Данные разминки направлены на популяризацию здорового образа жизни. Так, занятие по фитнесу состоится 2 августа с 10 до 11 часов в парке «Юность» Володарского района. Затем, 16 августа, в это же время состоится тренировка по йоге в Советском районе на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Тысячелетия Брянска на Кургане. В парке культуры и отдыха железнодорожников в Фокинском районе областного центра занятие намечено на 23 августа. А 30 августа с 10 до 11 часов клуб «Активное долголетие» встретится в парке культуры и отдыха «Майский» Бежецкого района для лиц старше 12 лет. Футболисты брянского «Динамо» проведут очередной матч первенства второй лиги А группы «Золото» в ближайшее воскресенье. Подопечные Андрея Кончельскиса в третьем туре сразятся с футбольным клубом «Динамо» из Владивостока. Дальневосточный коллектив по итогам прошлого сезона поднялся вместе с «Динамовцами» из Брянска в золотую группу. В первых двух турах текущего сезона наш оппонент заработал 1 балл, уступив в Сибири, сыграв ничью против «Родины-2». Последний поединок между «Сине-белыми» и «Динамо» из Владивостока, напомню, проходил в Брянске и завершился победой футбольного клуба из столицы партизанского края. Добавлю, в брянское «Динамо» вернулся воспитанник клуба 36-летний защитник Сергей Терехов. За «сине-белых» он провел один сезон уже в далеком 2008 году. Затем футболист продолжил карьеру в московском «Динамо». Он также защищал цвета еще ряда российских команд, среди которых «Химки», «Балтика», «Оренбург», «Сочи», «Кубань». На счету Сергея Терехова и 2 матча в составе национальной сборной. Повторюсь, встреча третьего тура состоится 2 августа на площадке наших оппонентов во Владивостоке. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. Пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: два радио. Ты все правильно делаешь. Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Пустой, холодный, уничтожай.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
5: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
6: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-300. 33. Код города 48-32.

0: На 3.2 радио прогноз погоды. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Сегодня днем до плюс 25, на небе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный – 4 метра в секунду. Влажность воздуха – 36% и атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель. Купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: появляются, так не бывает. Я объясняю, что все очень просто. Я вспоминаю.
1: 96.
0: Я не изменился, таким и остался.
1: 102.
0: Способен ходить, говорить, улыбаться.
1: 108.
0: Я вспоминаю, как к ней прикасался. 119.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
0: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. Регионе 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянске 167 школ и детских садов готовят к новому учебному году. Всего в областном центре 67 школ, гимназий, лицеев, 94 садика и 6 учреждений дополнительного образования. Сейчас капитально обновляют 4 школы – 32, 33, 40 и 54. В преддверии 1 сентября в образовательных учреждениях выполняется текущий ремонт помещений и коммунальной инфраструктуры. Помимо этого осуществляется проверка противопожарной и антитеррористической защищенности. Вместе с тем, в ряде учебных заведений проводится более обширный объем работ по подготовке к новому учебному году. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил, в настоящее время создаются все необходимые условия для получения качественного образования. Руководитель области подчеркнул, школа – это кузница кадров. Именно здесь закладывается основа, знания и стремления будущих специалистов различных профессий. И задача властей Брянского субъекта Федерации – создать для этого максимальные условия и возможности для реализации потенциала молодежи. Порядка 650 человек планируют расселить из аварийного жилья за 5 лет в Брянской области. Известно, они проживают в 285 помещениях. Отмечается, программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Брянского субъекта Федерации рассчитана до 30 года. В настоящее время в Бирском районе Брянска на улице Коммунистической демонтируют бывшие общежития, которые ранее были расселены и признаны непригодными. Следующим объектом станет аварийный дом номер 91А по улице Калинина, к разбору которого подрядчик приступит уже в начале августа. Всего до конца нынешнего года в Брянске планируют снести 16 расселенных аварийных многоквартирных домов. В нынешнем году на данный вид работ выделено более 13,5 миллионов рублей. Если по результатам конкурсов финансовые средства останутся, в график сноса дополнительно включат строение на улице Космонавтов 4, Конституции 45, Пушкина 31 и Роза Люксембург. Центральные избирательные комиссии заявили, выборы в России будут проведены достойно, несмотря на потуги западных русофобов. Подготовка к плебисциту ведется в плановом режиме, при этом приоритетом остается открытость и прозрачность процесса. В единый день голосования запланированы выборы депутатов Государственной Думы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах, всего же пройдет порядка 2500 компаний различного уровня. Предполагается заместить более 20500 депутатских мандатов и выборных должностей. Центр избирком зарегистрировал федеральные списки всех 11 партий на выборы в Госдуму. Президент России Владимир Путин ранее назвал предстоящие выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва важнейшим внутриполитическим событием. Выплата по ОСАГО не превысит 400 тысяч рублей. Потребовать от страховщика доплаты свыше установленной законом больше не получится. Новые поправки в закон об автогражданке подготовлены Министерство финансов. В части запрета не превышение предельной выплаты за ремонт автомобилей. Кроме того, поправки устанавливают право потерпевшего доплачивать за ремонт, если денег страховой компании на это не хватило. Это тоже был один из пробелов в законодательстве. Как сообщили в Российском союзе автостраховщиков, согласно имеющимся данным о выплатах по ОСАГО, в подавляющем большинстве случаев выплаты по имуществу по автогражданке сегодня укладываются в действующий лимит. Важно понимать, что суть поправок не касается возможных штрафов, которые применяются. Речь идет именно о закреплении в законе того принципа, что размер возмещения ущерба ограничен лимитом и не должен исчисляться по иным принципам. Официальный курс американского доллара – 79 рублей 86 копеек. Курс единой европейской валюты – 90 рублей 88 копеек. Сейчас в Брянске около 25 градусов. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный – 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8 930 730 0855.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить.

0: полный соцпакет. Обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
1: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48 32.

завершение этой драмы ты позвонила своей маме и долго топтала своими туфлями образ мой. Но знаю я, на земле есть место, где нам с тобою не будет тесно, где я никогда не услышу твой голос. Я уеду на Северный полюс.

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
0: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: На 3-2 радио прогноз погоды. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Вечером до плюс 23, на небе малооблачно. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. И влажность воздуха 50%.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
4: И в любое время на сайте губерния.тв.
3: 6+.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
4: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: страсть. Это рок. В Брянске 13 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Расширен список автомобилей для закупок в такси. Так какие же машины совсем скоро могут приехать по вызову? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Список локализованных автомобилей, разрешенных для закупок в таксопарке, пополнит 6 новых моделей. J-Tour Dashing, Tenet T4, T8 и A8. Помимо этого, Amoda C7 и Geland J6. Производство всех упомянутых транспортных средств осуществляется на территории России в соответствии с ранее подписанными договорами о специальных инвестициях. Так, машины марок J-Tour и Amoda выпускаются предприятием «Автотур» в Калининграде. Большинство моделей Tenet, за исключением седана A8, производится на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Автомобили Geland J6 и Tenet A8 собираются в Шушарах, на Санкт-Петербургской площадке, ранее принадлежавшей General Motors. Таким образом, общее количество локализованных для использования в такси моделей достигло 36. Предыдущее обновление списка произошло в середине июля, когда в него были добавлены кроссоверы J-Tour X70+, и электромобиль Atom. Обновленный перечень, включающий новые модели, отвечает третьему критерию закона о локализации такси и будет опубликован на официальном сайте Минпромторга в ближайшее время. Закон предусматривает возможность регулярного обновления перечня по мере появления новых моделей, соответствующих установленным требованиям. Для таксопарков ключевыми факторами являются наличие запчастей на складе и знание механиками особенностей конкретной модели. Оба данных аспекта зачастую имеют больше значения, чем сама стоимость автомобиля. Несмотря на то, что Geland пока менее известен конечному потребителю, для таксомоторных компаний это вообще не является критичным. Главное ведь что для пассажиров? Это комфорт в салоне и чистота, а вовсе не марка автомобиля или шильдик, который приклеен спереди или сзади. Однако остается открытым вопрос доступности кузовных запчастей и стоимости ремонта работ после дорожно-транспортных происшествий.
0: Автомобильные факты.
1: Можно ожидать, что спрос на новые автомобили для такси будет развиваться постепенно. Крупные агрегаторы, вероятнее всего, начнут с тестовых партий в районе 30-50 транспортных средств. Они проведут анализ реального расхода топлива, частоты поломок и затрат на техническое обслуживание. Далее, если эти показатели окажутся экономически оправданными, то уже через 3-4 месяца можно ожидать оптовых закупок. Небольшие таксопарки присоединятся к данному процессу, конечно же, несколько позже, после того, как появятся первые отзывы водителей, проработавших на данных моделях где-то около полугода. Года. В целом участники рынка выражают уверенность в пользе расширения ассортимента, поскольку рост конкуренции среди локализованных моделей, разумеется, заставляет автопроизводителей удерживать цены и поддерживать качество комплектующих. Благодаря этому таксопарки получают больше вариантов для выбора вместо ограниченного предложения. Среди моделей, которые в будущем могут войти в одобренный перечень, эксперты упоминают также и Havail Jolion, поскольку данный автомобиль уже локализован на заводе под Тулой, имеет опыт эксплуатации в такси в различных регионах, и механики в общем-то знакомы с этим кроссовером. Также имеет смысл рассмотреть еще и седаны B-класса, поскольку они являются наиболее затратной позицией для агрегаторов, напрямую влияющей на суточную выработку таксопарка. В перспективе список будет пополняться автомобилями, выпускаемыми на российских заводах стоимостью до 3-3,5 миллионов рублей. Возможно, в этом сегменте появятся такие автомобили, как Чанган и Tenet Plus, а также новые модели Geland. Существуют, правда, и другие точки зрения, подсвечивающие и другую сторону деятельности таксомоторного рынка. Это кузовное разнообразие транспортных средств, представленных в данной услуге. Требуются специализированные машины, например, минивены или универсалы для перевозки групп пассажиров или багажа, а также автомобили, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья, ведь это тоже люди, которым нет-нет, но и требуются услуги такси, а может быть даже чаще, чем нам с вами. И вот именно это повысит еще и инклюзивность услуг такси. Но здесь, наверное, уже без участия государства обойтись удастся вряд ли, поскольку субсидирование закупок данных транспортных средств, конечно, значительно помогло бы их внедрению и штатной численности во всех городах. Удачи!
0: За баранкой!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

вот время умеет творить чудеса. Возьми мои крылья, мои.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Все, что вы сейчас делаете, это незаконно! Что вы творите? Вы вяжете детей, людей, женщин! Горы стоят за свою семью! Держите!

0: на 3.2 радио прогноз погоды. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Вечером до плюс 23, на небе малооблачно. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. И влажность воздуха 50%.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только. В программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: радио твоего города. Три-два радио.
1: Я весел, но сейчас все восстали против нас. Будто дышать им не дает чужое счастье. Нынче на родной земле стало тесно ей и мне. Солнечный день и при луне

этих глаз ее. Я готов пойти на все. Я не совсем в здравом уме. Я обезумел, не в скитаньях мой удел. У меня хватает дел. С кем-то другим путать меня не надо. Все несут какой-то бред, будто добрых мыслей нет. Правильно мне сказывал день.

0: 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук в рамках рабочих поездок по Брянской области побывал в Красногорском районе. По словам главы региона, юго-западный муниципальный округ сельскохозяйственный, при этом есть планы по развитию молочного производства и переработки на месте. Егор Ковальчук отметил необходимость организации производства с глубокой степенью переработки. Это станет точкой роста и позволит увеличить уровень выпускаемой продукции, тем самым повышая ее добавленную стоимость. Одним из важных вопросов на встрече с жителями являлось дорожное строительство. Временно исполняющий обязанности губернатора указал. От качества дорожной сети зависит связь между населенными пунктами, повышая тем самым логистику и транспортную доступность населения. Егор Ковальчук сообщил, ремонт части дорог уже запланирован на следующий год. Также все необходимые мероприятия, предусмотренные планом развития дорог, ведутся и в нынешнем. Руководитель области подчеркнул открытость и приверженность живого диалога как с главами муниципальных образований, так и с жителями. Все здоровые и интересные инициативы, по словам Егора Ковальчука, обязательно будут поддержаны. Пшеницу, рожь и ячмень, которые занимают почти две трети всех зерновых площадей региона, сейчас активно убирают сельскохозяйственные предприятия Брянской области. Всего под зерновые отведено 170 тысяч гектаров. Первыми в поля вышли хозяйства Брасовского, Красногорского и Навлинского районов. В настоящее же время большинство муниципалитетов уже в процессе жатвы. На полях трудится более 900 комбайнов. И чтобы не сбавлять темп, брянские аграрии намерены привлечь еще около сотни машин из соседних регионов. С топливом проблем нет, его выдают по заявкам хозяйств. Средняя урожайность подобралась к 60 центнерам с гектара, что выше прошлогодних показателей. По словам аграриев, дожди урожаю не помешали, а зимы перезимовали хорошо, а яровые посеяли вовремя, и влага пришлась как раз кстати. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обеспечение безопасности проведения сельскохозяйственных работ является главной задачей агропромышленного комплекса в рамках выполнения агротехнологических мероприятий по уборке урожая. Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию партийных списков на выборы в Государственную Думу. Всего в них значится 3106 фамилий. Конкуренция за каждое из 225 мест в Государственной Думе, распределяемых по спискам, составляет почти 14 человек на место. 11 партий – это, правда, меньше, чем в прошлый раз. В выборах в Государственную Думу в 2021 году, напомню, участвовало 14 объединений. Теперь Центральная избирательная комиссия должна определить очередность, в которой партии будут представлены в избирательном бюллетене. Для этого 5 августа будет организована жеребьевка. Параллельно окружные избирательные комиссии ведут регистрацию кандидатов, выдвинутых партиями и в порядке самовыдвижения. Полный список участников выборов в Государственную Думу 9-го созыва станет известен к 16 августа. С 22 августа начнется этап агитации в средствах массовой информации, который завершится перед первым днем голосования. В российском ритейле усилился тренд на рациональное потребление. Современный покупатель чаще откладывает необязательные покупки и внимательнее оценивает соотношение цены и качества. Используя при этом все возможные каналы, сравнивает цены, делает заказ через приложение, забирает покупки в магазинах и получает доставку домой. Успешным становится тот ритейлер, который умеет работать удобно во всех сценариях. Кроме того, экономия времени не менее важна, чем экономия денег. Фиксируется рост спроса на компактные форматы рядом с домом. Товары, которые не требуют долгого приготовления, а также готовую еду, которая становится одним из главных драйверов роста трафика и продаж супермаркетов и магазинов у дома. Об этом свидетельствует также и статистика. Выручка жестких дискаунтеров по итогам ушедшего года выросла на 67%. Официальный курс американского доллара – 79 рублей 86 копеек. Курс единой европейской валюты – 90 рублей 88 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают брянские похолодания до плюс 20 градусов. Ночные столбики термометров продолжат свое падение и будут колебаться около отметки плюс 16 градусов. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

Знаешь, бывает грустно, знаешь, бывает тошно. С мясом вырваны чувства, грязь втоптана прошлое. Но выйди на перекресток, стань у перехода. Крылья расправь и трогай на желтый сигнал.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Дай закурить.
1: Дрифа радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
2: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 32 радио 404 333. Код города 48 732.

0: На 3.2 радио прогноз погоды. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером до плюс 23, на небе малооблачно. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. И влажность воздуха 50%.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль – этапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Это рок.
1: Всем привет, мы брянская группа «Мы с доброй надеждой». Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: Реклама.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: За полярным кругом.

0: На 3.2 радио прогноз погоды. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП Осадов. Вечером до плюс 23, на небе малооблачно. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. И влажность воздуха 50%.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль – и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72 41 41.

0: ждем тебя.
1: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
2: И в любое время на сайте губерния.тв.
1: 6+.
3: Реклама.
2: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок. 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: два радио. В Брянске 16 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Свыше 1,5 миллиарда рублей выделил Кабинет министров из резервного фонда правительства на выплаты субсидий предприятиям и индивидуальным предпринимателям из Брянской, Белгородской, Курской областей. Планируется, средства представителей бизнеса направят на частичную компенсацию расходов по оплате работникам вынужденного простоя в период с июля по декабрь нынешнего года. Эти средства позволят компаниям сократить издержки на оплату временного простоя, поддержать бизнес, который создает на этих предприятиях рабочие места и обеспечивает людей товарами и услугами. Добавлю, для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в Брянской области, предусмотрен целый ряд поддержки, в том числе годовая отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, расширенное бюджетное финансирование, гранты на восстановление и перемещение производства, помимо этого льготы по лизингу оборудования и свободные экономические зоны с особыми условиями для предпринимательской деятельности. В Брянске 167 школ и детских садов готовят к новому учебному году. Всего в областном центре 67 школ, гимназий, лицеев, 94 садика и 6 учреждений дополнительного образования. Сейчас капитально обновляют 4 школы – 32, 33, 40 и 54. В преддверии 1 сентября в образовательных учреждениях выполняется текущий ремонт помещений и коммунальной инфраструктуры. Помимо этого осуществляется проверка противопожарной и антитеррористической защищенности. Вместе с тем, в ряде учебных заведений проводится более обширный объем работ по подготовке к новому учебному году. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил, в настоящее время создаются все необходимые условия для получения качественного образования. Руководитель области подчеркнул, школа – это кузница кадров. Именно здесь закладывается основа знания и стремления будущих специалистов различных профессий, и задача власти Брянского субъекта Федерации – создать для этого максимальные условия и возможности для реализации потенциала молодежи. В Министерстве иностранных дел России указывают на противоречивость позиции Европы по переговорам по Украине. В Евросоюзе подавляется любая точка зрения, которая не совпадает с официальной западной позицией. В частности, без внимания остается мнение России. Евробюрократы транслируют везде об обязательности своего участия в переговорном процессе, при этом выдвигают априори неприемлемые условия, увеличивая производство дальнобойных вооружений для Киева. В Кремле неоднократно подчеркивали, мир на Украине наступил бы быстрее, если бы все страны отказались от поставок оружия. Напомню, ранее Владимир Путин выразил убеждение, украинские власти не думают о своих гражданах, когда принимают решение продолжать боевые действия до последнего украинца. Российский лидер особо подчеркнул, нелегитимный киевский режим пытается выдавать войну с Россией как необходимость. На самом же деле она используется для удержания власти и обогащения украинской верхушки. Правительство ввело особый порядок снабжения аграриев топливом. Механизм будет действовать до 1 ноября при заключении соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными органами власти и нефтяными компаниями о поставках автомобильного бензина и дизеля для нужд сельхозтоваропроизводителей. Напомню, ранее с целью улучшения ситуации на топливном рынке правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, топлива, судового топлива и газуэлей. Согласно подписанному постановлению, временный запрет на экспорт топлива будет действовать с 1 августа по 31 января следующего года. Профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям поручено продолжить координированную работу по обеспечению внутреннего рынка необходимыми объемами нефтепродуктов, помимо этого контролю за ценовой ситуацией и бесперебойному снабжению потребителей. В ближайшие первые августовские выходные лето вновь вернется на Брянщину. В дневные часы синоптики прогнозируют в столице Партизанского края плюс 28, а то и 30. В ночные столбики термометров будут колебаться около 16-18 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Если кто-то находится вне цивилизации, не слышит сирену, над Брянском звучит сирена. Ракетная опасность. Повторяю, ракетная опасность Брянской области по всей объявлено.

0: пульс. Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18, и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: На 3.2 радио прогноз погоды. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Вечером до плюс 23, на небе малооблачно. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. И влажность воздуха – 50%.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль – сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: 16.35 ракетную опасность отменили, передали отбой, но будем начеку.
1: Вот он я, какой-то несуразный, сонный и праздный пока. Вот мой друг в своих ботинках грязный,

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55.
1: Брянской автоколонии 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАЗ», контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36-55-59 и на сайте ak1403.ru.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок. В Брянске 17 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Расширен список автомобилей для закупок в такси. Так какие же машины совсем скоро могут приехать по вызову? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Список локализованных автомобилей, разрешенных для закупок в таксопарке, пополнит 6 новых моделей. J-Tour Dashing, Tenne T4, T8 и A8. Помимо этого, Amoda C7 и Jelland J6. Производство всех упомянутых транспортных средств осуществляется на территории России в соответствии с ранее подписанными договорами о специальных инвестициях. Так, машины марок J-Tour и Amoda выпускаются предприятием «Автотур» в Калининграде. Большинство моделей Tenne, за исключением седана A8, производится на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Автомобили Jelland J6 и Tenet A8 собираются в Шушарах, на Санкт-Петербургской площадке, ранее принадлежавшей General Motors. Таким образом, общее количество локализованных для использования в такси моделей достигло 36. Предыдущее обновление списка произошло в середине июля, когда в него были добавлены кроссоверы J-Tour X70+, и электромобиль Atom. Обновленный перечень, включающий новые модели, отвечает третьему критерию закона о локализации такси и будет опубликован на официальном сайте Минпромторга в ближайшее время. Закон предусматривает возможность регулярного обновления перечня по мере появления новых моделей, соответствующих установленным требованиям. Для таксопарков ключевыми факторами являются наличие запчастей на складе и знание механиками особенностей конкретной модели. Оба данных аспекта зачастую имеют больше значения, чем сама стоимость автомобиля. Несмотря на то, что Jelland пока менее известен конечному потребителю, для таксомоторных компаний это вообще не является критичным. Главное ведь что для пассажиров? Это комфорт в салоне и чистота, а вовсе не марка автомобиля или шильдик, который приклеен спереди или сзади. Однако остается открытым вопрос доступности кузовных запчастей и стоимости ремонта работ после дорожно-транспортных происшествий.
0: Автомобильные факты.
1: Можно ожидать, что спрос на новые автомобили для такси будет развиваться постепенно. Крупные агрегаторы, вероятнее всего, начнут с тестовых партий в районе 30-50 транспортных средств. Они проведут анализ реального расхода топлива, частоты поломок и затрат на техническое обслуживание. Далее, если эти показатели окажутся экономически оправданными, то уже через 3-4 месяца можно ожидать оптовых закупок. Небольшие таксопарки присоединятся к данному процессу, конечно же, несколько позже, после того, как появятся первые отзывы водителей, проработавших на данных моделях где-то около полугода. В целом участники рынка выражают уверенность в пользе расширения ассортимента, поскольку рост конкуренции среди локализованных моделей, разумеется, заставляет автопроизводителей удерживать цены и поддерживать качество комплектующих. Благодаря этому таксопарки получают больше вариантов для выбора вместо ограниченного предложения. Среди моделей, которые в будущем могут войти в одобренный перечень, эксперты упоминают также и Havail Jolion, поскольку данный автомобиль уже локализован на заводе под Тулой, имеет опыт эксплуатации в такси в различных регионах, и механики в общем-то знакомы с этим кроссовером. Также имеет смысл рассмотреть еще и седаны B-класса, поскольку они являются наиболее затратной позицией для

0: агрегаторов, напрямую влияющие на суточную выработку таксопарка. В перспективе список будет пополняться автомобилями, выпускаемыми на российских заводах стоимостью до 3-3,5 миллионов рублей. Возможно, в этом сегменте появятся такие автомобили, как Чанган и Тенет Плюс, а также новые модели Джеланд. Существуют, правда, и другие точки зрения, подсвечивающие и другую сторону деятельности таксомоторного рынка. Это кузовное разнообразие транспортных средств, представленных в данной услуге. Требуются специализированные машины, например, минивены или универсалы для перевозки групп пассажиров или багажа, а также автомобили, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья, ведь это тоже люди, которым нет-нет, но и требуются услуги такси, а может быть даже чаще, чем нам с вами. И вот именно это повысит еще и инклюзивность услуг такси. Но здесь, наверное, уже без участия государства обойтись удастся вряд ли, поскольку субсидирование закупок данных транспортных средств, конечно, значительно помогло бы их внедрению и штатной численности во всех городах. Удачи!
1: За баранкой!

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: радио. Реклама.
1: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8 930 730 0855.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок.
1: На 3-2 радио прогноз погоды. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером до плюс 23, на небе малооблачно. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. И влажность воздуха 50%.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАС», контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

концом. Не пристало натощак горевать, перепачканное злобой лицо запирай в сундук да прячь под кровать. От похмелья веселья не жди, ляг на лавку помирать втихаря. Перепутанные нити дожди взбаламутили в душе лихаря. И вот ведь никто не видел, вот и ведь никто не ведал.

цей хлопчик. Та ну заграйте. Та ну заграйте.

0: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио. В Брянске 6 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Пшеницу, рожь и ячмень, которые занимают почти две трети всех зерновых площадей региона, сейчас активно убирают сельскохозяйственные предприятия Брянской области. Всего под зерновые отведено 170 тысяч гектаров. Первыми в поля вышли хозяйства Брасовского, Красногорского и Навлинского районов. В настоящее же время большинство муниципалитетов уже в процессе жатвы. На полях трудится более 900 комбайнов. И чтобы не сбавлять темп, брянские аграрии намерены привлечь еще около сотни машин из соседних регионов. С топливом проблем нет, его выдают по заявкам хозяйств. Средняя урожайность подобралась к 60 центнерам с гектара, что выше прошлогодних показателей. По словам аграриев, дожди урожаю не помешали, а зимы перезимовали хорошо, а яровые посеяли вовремя, и влага пришлась как раз кстати. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обеспечение безопасности проведения сельскохозяйственных работ является главной задачей агропромышленного комплекса в рамках выполнения агротехнологических мероприятий по уборке урожая. Свыше 1,5 миллиарда рублей выделил Кабинет министров из резервного фонда правительства на выплаты субсидий предприятиям и индивидуальным предпринимателям из Брянской, Белгородской и Курской областей. Планируется, средства представителей бизнеса направят на частичную компенсацию расходов по оплате работникам вынужденного простоя в период с июля по декабрь нынешнего года. Эти средства позволят компаниям сократить издержки на оплату временного простоя, поддержать бизнес, который создает на этих предприятиях рабочие места и обеспечивает людей товарами и услугами. Добавлю, для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в Брянской области, предусмотрен целый ряд поддержки, в том числе годовая отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, расширенное бюджетное финансирование, гранты на восстановление и перемещение производства, помимо этого льготы по лизингу оборудования и свободные экономические зоны с особыми условиями для предпринимательской деятельности. В Брянске с начала года ямочный ремонт выполнили на площади, превышающей 24,5 тысячи квадратных метров. Различные технологические мероприятия по приведению в нормативное состояние дорог областного центра реализованы на улицах Ромашина и Тютчева, Любезного и Вокзальной. Кроме того, асфальтобетонной крошкой подсыпали проезды у домов по улице Романа Брянского и Авиационной. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в нынешнем году будут обновлены более 20 километров автомобильных дорог, которые не только входят в опорную сеть, но и имеют важную социально-экономическую значимости, отличаются высокой интенсивностью движения. Кроме того, руководитель брянского субъекта федерации выступил с поручением сформировать актуальные потребности дорожной техники и определить, какую уже необходимо выводить в эксплуатацию, а какую приобретать. Помимо этого, предстоит проработать конкурсные предложения для участия в федеральных программах и возможности получения регионам субсидий, которые регулярно предоставляются федеральным центрам. В Брянске 167 школ и детских садов готовят к новому учебному году. Всего в областном центре 67 школ, гимназий, лицеев, 94 садика и 6 учреждений дополнительного образования. Сейчас капитально обновляют 4 школы – 32, 33, 40 и 54. В преддверии 1 сентября в образовательных учреждениях выполняется текущий ремонт помещений и коммунальной инфраструктуры. Помимо этого осуществляется проверка противопожарной и антитеррористической защищенности. Вместе с тем, в ряде учебных заведений проводится более обширный объем работ по подготовке к новому учебному году. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил, в настоящее время создаются все необходимые условия для получения качественного образования. Руководитель области подчеркнул, школа – это кузница кадров. Именно здесь закладывается основа, знания и стремления будущих специалистов различных профессий, и задача властей Брянского субъекта федерации – создать для этого максимальные условия и возможности для реализации потенциала молодежи. В ближайшие первые августовские выходные лето вновь вернется на Брянщину. В дневные часы синоптики прогнозируют в столице Партизанского края плюс 28, а то и 30. В ночные столбики термометров будут колебаться около 16-18 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
3: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: В Брянске теперь есть Тихий Свет, дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская 110, телефон 420212.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
5: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
6: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55.
2: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАС», контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
3: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Где встречается такое, что земля над головой?
9: Не знаю. Где?
8: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
9: Где?
8: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
9: О, это я знаю. В автокресле.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: На 3.2 радио прогноз погоды. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Ночью до плюс 15, на небе ясно. Ветер слабый – 1 метр в секунду. Влажность воздуха – 78%.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».

0: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55.
1: Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
5: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
9: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48. 7.32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: На 3.2 радио прогноз погоды. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП Осадов. Ночью до плюс 15, на небе ясно. Ветер слабый – 1 метр в секунду. Влажность воздуха – 78%.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Свыше 1,5 миллиарда рублей выделил Кабинет министров из резервного фонда правительства на выплаты субсидий предприятиям и индивидуальным предпринимателям из Брянской, Белгородской, Курской областей. Планируется, средства представителей бизнеса направят на частичную компенсацию расходов по оплате работникам вынужденного простоя в период с июля по декабрь нынешнего года. Эти средства позволят компаниям сократить издержки на оплату временного простоя, поддержать бизнес, который создает на этих предприятиях рабочие места и обеспечивает людей товарами и услугами. Добавлю, для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в Брянской области, предусмотрен целый ряд поддержки, в том числе годовая отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, расширенное бюджетное финансирование, гранты на восстановление и перемещение производства, помимо этого льготы по лизингу оборудования и свободные экономические зоны с особыми условиями для предпринимательской деятельности. В Брянске 167 школ и детских садов готовят к новому учебному году. Всего в областном центре 67 школ, гимназий, лицеев, 94 садика и 6 учреждений дополнительного образования. Сейчас капитально обновляют 4 школы – 32, 33, 40 и 54. В преддверии 1 сентября в образовательных учреждениях выполняется текущий ремонт помещений и коммунальной инфраструктуры. Помимо этого осуществляется проверка противопожарной и антитеррористической защищенности. Вместе с тем, в ряде учебных заведений проводится более обширный объем работ по подготовке к новому учебному году. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил, в настоящее время создаются все необходимые условия для получения качественного образования. Руководитель области подчеркнул, школа – это кузница кадров. Именно здесь закладывается основа, знания и стремления будущих специалистов различных профессий, и задача властей Брянского субъекта Федерации – создать для этого максимальные условия и возможности для реализации потенциала молодежи. В Министерстве иностранных дел России указывают на противоречивость позиции Европы по переговорам по Украине. В Евросоюзе подавляется любая точка зрения, которая не совпадает с официальной западной позицией. В частности, без внимания остается мнение России. Евробюрократы транслируют везде об обязательности своего участия в переговорном процессе, при этом выдвигают априори неприемлемые условия, увеличивая производство дальнобойных вооружений для Киева. В Кремле неоднократно подчеркивали, мир на Украине наступил бы быстрее, если бы все страны отказались от поставок оружия. Напомню, ранее Владимир Путин выразил убеждение, украинские власти не думают о своих гражданах, когда принимают решение продолжать боевые действия до последнего украинца. Российский лидер особо подчеркнул, нелегитимный киевский режим пытается выдавать войну с Россией как необходимость. На самом же деле она используется для удержания власти и обогащения украинской верхушки. Правительство ввело особый порядок снабжения аграриев топливом. Механизм будет действовать до 1 ноября при заключении соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными органами власти и нефтяными компаниями о поставках автомобильного бензина и дизеля для нужд сельхозтоваропроизводителей. Напомню, ранее с целью улучшения ситуации на топливном рынке правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, топлива, судового топлива и газуэлей. Согласно подписанному постановлению, временный запрет на экспорт топлива будет действовать с 1 августа по 31 января следующего года. Профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям поручено продолжить координированную работу по обеспечению внутреннего рынка необходимыми объемами нефтепродуктов, помимо этого контролю за ценовой ситуацией и бесперебойному снабжению потребителей. В ближайшие первые августовские выходные лето вновь вернется на Брянщину. В дневные часы синоптики прогнозируют в столице Партизанского края плюс 28, а то и 30. В ночные столбики термометров будут колебаться около 16-18 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18, и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: На 3-2 радио прогноз погоды. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Ночью до плюс 15, на небе ясно. Ветер слабый, 1 метр в секунду. Влажность воздуха 78%.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины.

0: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В воздухе лишь след

0: два радио. В Брянске 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Расширен список автомобилей для закупок в такси. Так какие же машины совсем скоро могут приехать по вызову? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Список локализованных автомобилей, разрешенных для закупок в таксопарке, пополнит 6 новых моделей. J-Tour Dashing, Tenet T4, T8 и A8. Помимо этого, Amoda C7 и Jelland J6. Производство всех упомянутых транспортных средств осуществляется на территории России в соответствии с ранее подписанными договорами о специальных инвестициях. Так, машины марок J-Tour и Amoda выпускаются предприятием «Автотур» в Калининграде. Большинство моделей Tenet, за исключением седана A8, производится на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Автомобили Jelland J6 и Tenet A8 собираются в Шушарах, на Санкт-Петербургской площадке, ранее принадлежавшей General Motors. Таким образом, общее количество локализованных для использования в такси моделей достигло 36. Предыдущее обновление списка произошло в середине июля, когда в него были добавлены кроссоверы J-Tour X70+, и электромобиль Atom. Обновленный перечень, включающий новые модели, отвечает третьему критерию закона о локализации такси и будет опубликован на официальном сайте Минпромторга в ближайшее время. Закон предусматривает возможность регулярного обновления перечня по мере появления новых моделей, соответствующих установленным требованиям. Для таксопарков ключевыми факторами являются наличие запчастей на складе и знание механиками особенностей конкретной модели. Оба данных аспекта зачастую имеют больше значения, чем сама стоимость автомобиля. Несмотря на то, что Jelland пока менее известен конечному потребителю, для таксомоторных компаний это вообще не является критичным. Главное ведь что для пассажиров? Это комфорт в салоне и чистота, а вовсе не марка автомобиля или шильдик, который приклеен спереди или сзади. Однако остается открытым вопрос доступности кузовных запчастей и стоимости ремонта работ после дорожно-транспортных происшествий.
0: Автомобильные факты.
1: Можно ожидать, что спрос на новые автомобили для такси будет развиваться постепенно. Крупные агрегаторы, вероятнее всего, начнут с тестовых партий в районе 30-50 транспортных средств. Они проведут анализ реального расхода топлива, частоты поломок и затрат на техническое обслуживание. Далее, если эти показатели окажутся экономически оправданными, то уже через 3-4 месяца можно ожидать оптовых закупок. Небольшие таксопарки присоединятся к данному процессу, конечно же, несколько позже, после того, как появятся первые отзывы водителей, проработавших на данных моделях где-то около полугода. В целом, участники рынка выражают уверенность в пользе расширения ассортимента, поскольку рост конкуренции среди локализованных моделей, разумеется, заставляет автопроизводителей удерживать цены и поддерживать качество комплектующих. Благодаря этому таксопарки получают больше вариантов для выбора вместо ограниченного предложения. Среди моделей, которые в будущем могут войти в одобренный перечень, эксперты упоминают также и Havail Jolion, поскольку данный автомобиль уже локализован на заводе под Тулой, имеет опыт эксплуатации в такси в различных регионах, и механики, в общем-то, знакомы с этим кроссовером. Также имеет смысл рассмотреть еще и седаны B-класса, поскольку они являются наиболее затратной позицией для агрегаторов, напрямую влияющей на суточную выработку таксопарка. В перспективе список будет пополняться автомобилями, выпускаемыми на российских заводах стоимостью до 3-3,5 миллионов рублей. Возможно, в этом сегменте появятся такие автомобили, как Чанган и Tenet Plus, а также новые модели Jelland. Существуют, правда, и другие точки зрения, подсвечивающие и другую сторону деятельности таксомоторного рынка. Это кузовное разнообразие транспортных средств, представленных в данной услуге. Требуются специализированные машины, например, минивены или универсалы для перевозки групп пассажиров или багажа, а также автомобили, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья, ведь это тоже люди, которым нет-нет, но и требуются услуги такси, а может быть даже чаще, чем нам с вами. И вот именно это повысит еще и инклюзивность услуг такси. Но здесь, наверное, уже без участия государства обойтись удастся вряд ли, поскольку субсидирование закупок данных транспортных средств, конечно, значительно помогло бы их внедрению и штатной численности во всех городах. Удачи!
0: «За баранкой».

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это

0: радио твоего города. Три-два радио.
1: Реклама.
2: Экспресс-сервис «Астошел» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шел» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шел».
3: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: На 3.2 радио прогноз погоды. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП Осадов. Ночью до плюс 15, на небе ясно. Ветер слабый – 1 метр в секунду. Влажность воздуха – 78%.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 17:45
1: и в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75D. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-300-33. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Пшеницу, рожь и ячмень, которые занимают почти две трети всех зерновых площадей региона, сейчас активно убирают сельскохозяйственные предприятия Брянской области. Всего под зерновые отведено 170 тысяч гектаров. Первыми в поля вышли хозяйства Брасовского, Красногорского и Навлинского районов. В настоящее же время большинство муниципалитетов уже в процессе жатвы. На полях трудится более 900 комбайнов. И чтобы не сбавлять темп, брянские аграрии намерены привлечь еще около сотни машин из соседних регионов. С топливом проблем нет, его выдают по заявкам хозяйств. Средняя урожайность подобралась к 60 центнерам с гектара, что выше прошлогодних показателей. По словам аграриев, дожди урожаю не помешали, а зимы перезимовали хорошо, а яровые посеяли вовремя, и влага пришлась как раз кстати. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обеспечение безопасности проведения сельскохозяйственных работ является главной задачей агропромышленного комплекса в рамках выполнения агротехнологических мероприятий по уборке урожая. Свыше 1,5 миллиарда рублей выделил Кабинет министров из резервного фонда правительства на выплаты субсидий предприятиям и индивидуальным предпринимателям из Брянской, Белгородской и Курской областей. Планируется, средства представителей бизнеса направят на частичную компенсацию расходов по оплате работникам вынужденного простоя в период с июля по декабрь нынешнего года. Эти средства позволят компаниям сократить издержки на оплату временного простоя, поддержать бизнес, который создает на этих предприятиях рабочие места и обеспечивать людей товарами и услугами. Добавлю, для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в Брянской области, предусмотрен целый ряд поддержки, в том числе годовая отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, расширенное бюджетное финансирование, гранты на восстановление и перемещение производства, помимо этого льготы по лизингу оборудования и свободные экономические зоны с особыми условиями для предпринимательской деятельности. В Брянске с начала года ямочный ремонт выполнили на площади, превышающей 24,5 тысячи квадратных метров. Различные технологические мероприятия по приведению в нормативное состояние дорог областного центра реализованы на улицах Ромашина и Тютчева, Любезного и Вокзальной. Кроме того, асфальтобетонной крошкой подсыпали проезды у домов по улице Романа Брянского и Авиационной. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в нынешнем году будут обновлены более 20 километров автомобильных дорог, которые не только входят в опорную сеть, но и имеют важную социально-экономическую значимости, отличаются высокой интенсивностью движения. Кроме того, руководитель брянского субъекта федерации выступил с поручением сформировать актуальную потребность дорожной техники и определить, какую уже необходимо выводить в эксплуатацию, а какую приобретать. Помимо этого, предстоит проработать конкурсные предложения для участия в федеральных программах и возможности получения регионам субсидий, которые регулярно предоставляются федеральным центрам. В Брянске 167 школ и детских садов готовят к новому учебному году. Всего в областном центре 67 школ, гимназий и лицеев, 94 садика и 6 учреждений дополнительного образования. Сейчас капитально обновляют 4 школы – 32, 33, 40 и 54. В преддверии 1 сентября в образовательных учреждениях выполняется текущий ремонт помещений и коммунальной инфраструктуры. Помимо этого осуществляется проверка противопожарной и антитеррористической защищенности. Вместе с тем в ряде учебных заведений проводится более обширный объем работ по подготовке к новому учебному году. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил, в настоящее время создаются все необходимые условия для получения качественного образования. Руководитель области подчеркнул, школа – это кузница кадров. Именно здесь закладывается основа, знания и стремления будущих специалистов различных профессий. И задача властей Брянского субъекта федерации – создать для этого максимальные условия и возможности для реализации потенциала молодежи. В ближайшие первые августовские выходные лето вновь вернется на Брянщину. В дневные часы синоптики прогнозируют в столице Партизанского края плюс 28, а то и 30. В ночные столбики термометров будут колебаться около 16-18 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: На 3-2 радио прогноз погоды. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Ночью до плюс 15, на небе ясно. Ветер слабый, 1 метр в секунду. Влажность воздуха 78%.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Всем привет, мы брянская группа Hard Walkers. Слушайте нашу песню для друзей на 3-2 радио.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Расширен список автомобилей для закупок в такси. Так какие же машины совсем скоро могут приехать по вызову? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Список локализованных автомобилей, разрешенных для закупок в таксопарке, пополнит 6 новых моделей. Jetour Dashing, Tenet T4, T8 и A8. Помимо этого, Amoda C7 и Geland J6. Производство всех упомянутых транспортных средств осуществляется на территории России в соответствии с ранее подписанными договорами о специальных инвестициях. Так, машины марок Jetour и Amoda выпускаются предприятием «Автотур» в Калининграде. Большинство моделей Tenet, за исключением седана A8, производится на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Автомобили Geland J6 и Tenet A8 собираются в Шушарах, на Санкт-Петербургской площадке, ранее принадлежавшей General Motors. Таким образом, общее количество локализованных для использования в такси моделей достигло 36. Предыдущее обновление списка произошло в середине июля, когда в него были добавлены кроссоверы Jetour X70+, и электромобиль Atom. Обновленный перечень, включающий новые модели, отвечает третьему критерию закона о локализации такси и будет опубликован на официальном сайте Минпромторга в ближайшее время. Закон предусматривает возможность регулярного обновления перечня по мере появления новых моделей, соответствующих установленным требованиям. Для таксопарков ключевыми факторами являются наличие запчастей на складе и знание механиками особенностей конкретной модели. Оба данных аспекта зачастую имеют больше значения, чем сама стоимость автомобиля. Несмотря на то, что Geland пока менее известен конечному потребителю, для таксомоторных компаний это вообще не является критичным. Главное ведь что для пассажиров? Это комфорт в салоне и чистота, а вовсе не марка автомобиля или шильдик, который приклеен спереди или сзади. Однако остается открытым вопрос доступности кузовных запчастей и стоимости ремонта работ после дорожно-транспортных происшествий.
0: Автомобильные факты.
1: Можно ожидать, что спрос на новые автомобили для такси будет развиваться постепенно. Крупные агрегаторы, вероятнее всего, начнут с тестовых партий в районе 30-50 транспортных средств. Они проведут анализ реального расхода топлива, частоты поломок и затрат на техническое обслуживание. Далее, если эти показатели окажутся экономически оправданными, то уже через 3-4 месяца можно ожидать оптовых закупок. Небольшие таксопарки присоединятся к данному процессу, конечно же, несколько позже, после того, как появятся первые отзывы водителей, проработавших на данных моделях где-то около полугода. В целом участники рынка выражают уверенность в пользе расширения ассортимента, поскольку рост конкуренции среди локализованных моделей, разумеется, заставляет автопроизводителей удерживать цены и поддерживать качество комплектующих. Благодаря этому таксопарки получают больше вариантов для выбора вместо ограниченного предложения. Среди моделей, которые в будущем могут войти в одобренный перечень, эксперты упоминают также и Havail Jolion, поскольку данный автомобиль уже локализован на заводе под Тулой, имеет опыт эксплуатации в такси в различных регионах, и механики в общем-то знакомы с этим кроссовером. Также имеет смысл рассмотреть еще и седаны B-класса, поскольку они являются наиболее затратной позицией для агрегаторов, напрямую влияющей на суточную выработку таксопарка. В перспективе список будет пополняться автомобилями, выпускаемыми на российских заводах стоимостью до 3-3,5 миллионов рублей. Возможно, в этом сегменте появятся такие автомобили, как Чанган и Tenet Plus, а также новые модели Geland. Существуют, правда, и другие точки зрения, подсвечивающие и другую сторону деятельности таксомоторного рынка. Это кузовное разнообразие транспортных средств, представленных в данной услуге. Требуются специализированные машины, например, минивены или универсалы для перевозки групп пассажиров или багажа, а также автомобили, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья, ведь это тоже люди, которым нет-нет, но и требуются услуги такси, а может быть даже чаще, чем нам с вами. И вот именно это повысит еще и инклюзивность услуг такси. Но здесь, наверное, уже без участия государства обойтись удастся вряд ли, поскольку субсидирование закупок данных транспортных средств, конечно, значительно помогло бы их внедрению и штатной численности во всех городах. Удачи!
0: «За баранкой».

0: Инфорадио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: города. 3-2 радио.
1: На 3-2 радио прогноз погоды. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Ночью до плюс 15, на небе ясно. Ветер слабый, 1 метр в секунду. Влажность воздуха 78%.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Утром на термометре до плюс 20, на небе малооблачно. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и влажность воздуха 66%.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Утром на термометре до плюс 20, на небе малооблачно. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и влажность воздуха 66%.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

Радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем. Когда среди огромных стен места нет для других систем. Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост. Манит нас по нему пройти.

0: открывают свой занавес.
1: Кайф!
0: Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов.
1: Кайф!
0: Если хочет себя спасти, приближает к опасности.
1: Кайф!
0: Если хочет себя забрать, снова даст тебе доиграть.
2: Добро пожаловать за край холодных, скучных дней. Я научу тебя играть с фантазией твоей. Добро

0: выходной. Ты слушаешь Дима Радио.
1: Шаг за шагом вперед, за годом год, мы хотим увидеть рассвет.

сказано так: на востоке встретишь солнце восход, а на западе солнце закат. Но никто не знает,

0: деревья на два дома.
1: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Утром на термометре до плюс 20, на небе малооблачно. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и влажность воздуха 66%.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь.
1: Не застелена постель, утро не будет нас совсем.